0: Гру, Иван, Гру. Гру, Иван, Гру, Иван, Гру, Иван, Гру, Иван, Гру, Иван, Гру, Иван, Гру.
1: Бол ке, учи бол ке.
0: Гру, Иван, Гру, Иван, Гру, Иван, Гру.
1: Вахигуру джи ка халса. Гурум пьярио, е учи таа болна ма, е учи на на боле, е васана нега, вахигуру манч, васда нега. Сочай чали жанди яндар. Ону бикхия ранга кея, бикхия ранга кудавея. Дисан сабе, шар, сочай ну жахар кея, жахар та васия ва яса ди яндар. Ратан супане аундея. Пар аси хуну вахигуру ну васауна. Мере хиаре ратан нам хар васия. Гурха атх тарео мере, мере матхе те хатра ке вахигуру итхе лая мину. Эве не ая па. Вадпа ги хар сангат паве. Мэй кэнна на жеда то ану камме кой баар те чале жая кару. Каму то не рог де. Пар же тхода жа бэй жая кару те апа сикхие те сей на гуру то. Кидна васауна манде вич. Мере апа падке чал жа не я мере хиаре ратан нам хар басе. Те манче те сочан васия пай. Жехар пар я пая. Бэр, брод, кам, крод, мо, чуть, бикар, маха, лоб, таро. А васай бэйтхе. И ман ки баня пирда сада. Сакат лоббе э ман муда, мурх. Гурмха нам жапиге ман руда. Ину он ранг дэна апа. Гурмха ж вэйке жетон жапоге на. Басауна ма. Ман сада хэ нетранч. Ман китхе он даджи жоте ана. Ман да сруп кия. Ман ту жот сруп хэ. Жот он да пракаш. Ти пракаш китхе саде индр. Садганте нетр пракаш кия гурдев. Акалпурхе саде акханч ман батхая. И бар викхи жанда ти фурне бнай жанда. И дося жванда жанда. Жето акхан хол дея па. Фер пайла ину ека карна туси. Же устат карни я на. Рабки устат каро, сант мит, кидна каро, савдан, ай падне я бас секаде ниге, и каккер, удон чедно екко жанда, уну чета кенде, те жанто си болке, фер канна че сонда, вате че васаге ана, те ине хирда бан жана ма, манне ки бан жана, хирда, вико кенниге единя васта бадал диен е, ину сакат лобби мурхви кия, хутахарви кия, харви кия. Ман хута хар тера нэй бишваш тума удмада харка пэкхарта ушуте жа упар лада. Ите ладке ракхо вахе гуру. Жедон ладке ракхо ге на удон фер ене банда банна ма. Праб ки устат каро сант мет савдхан. Хан жедон акхан банд кар де удон ман эко оке канна ча жанда. Фер о суне га на канни сунде. Ину сунаи жау вай гуру. Баранг бар бар праб жапи. Те амрта уна шуру ва жана жена аджа ая ва саман де ми не. Саман сарси камани. Сарас. Сарси да мадлам сарас. Анахад суно вад пагио. Анахад андрон сунла пена. Гуру де чарна паргат ва жане. То аде андр акал пурх де чарна паргат ва жане. Саман сарси камани кеа сади сурти ну. Чарна камал сео. Пьяр. Мантан ратта сача ранг. Икко нам адар. Ты, а где первая китхе си? Бикхия, ранга кода, авея, дисана сабе. Шар. Первая свав, эти фасия фер, ферда, ана, бикхия ч. Ты, хон, аси эну, инна вахигуру болке санауна ма, ке манче васа жаве, фер хирда банунга е. Жедо баня на, чаутхе паша жида мана хирда, то на лихе аж шабач. Иде мере хиаре ратан нам хар васия хар генде вайгуру. Те гурха атхатарео мере матха гуру кирпа карке саундава житхе бэйтхе о. ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲੱਥ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਨਹਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਤੇ ਗੱਜਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕੰਮ ਨੀ ਕਿਹਾ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬੱਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਰਥ ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਆਉਣਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਮਨ ਚ ਵਸਾਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
2: ਗੁਰੂ ਹਿਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਹਿਵਾਂਗ ਗੁਰੂ